0: видели? Вот сейчас большинство они перелетели, остались только лисухи. Они постепенно плавают, плавают, не дают замерзаться. Они могут и месяц так останется, и потом только, когда уже сильные морозы будут, потом только они перелетают. Вот которые болеют, поздний выводок был, сейчас они остаются в льду, и вот лиса, мяса, они уже постепенно собирают их, уничтожают. Остальное все благополучно, как говорится, они уже улетают в теплые края. Вот большинство у нас и лебеди были в этом году, вот в прошлом году фламинго были. Два вида, и розовые, и белые фламинго были. А в этом году небо, не знаю почему, постоянно, каждый год они перелетали.
1: აქ უნდა მოხვიდეთ ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე და ნახავთ უამრავ ფრინველს. ცნობისათვის გეტყვით, რომ საქართველო არის გადაფრენი ფრინველების ესე მიგრაციის კორიდორი. ერთ-ერთი გზა გადის ამ მიგრაციის კოლხეთის ჭაობებზე, მეორე კახეთის მხარეს და ერთ-ერთი ძირითადი გადის ჯავახეთზე.

0: наша работа основной после браконьеров. И наблюдаем редкие птицы, какие появились. Вот последние годы появилась у нас каравайки появились. До этого не было. Ну, много вид куликов уже, раньше не было, сейчас появились уже. Ну, постепенно, постепенно видно, что новый вид уже у нас появляется. Наша работа, ну, надо сперва любить свою работу, чтобы работать. Я весь жизнь, вот у меня дома рядом было, я постоянно рядом был возле. Поэтому как-то душа тянет на эту работу. Поэтому, когда с душой работаешь, ну, тогда у рейнджера все получается.
1: ჩვენს მუშაობას დაეკერძოთ რეინჯერის მუშაობაზე, უფრო კარგად გეტყვიან თვითონ ფრინველები. დალბათ გაგიგებნება თუ როგორ გეტყვიან ფრინველები. დიახ, ადრესაც მივდიოდი დაცულ ტერიტორიებში, ჩვენს აკვეთილებში ფრინველები ფრთხებოდნენ. რომ ახლა რომ მივდივართ, ფრინველები აღარ მიფრთხიან. აი როდესაც მოდიან ჩვენთან ბავშვები და უყურებენ ფრინველებს, აი მაშინ თქვენ უნდა უყუროთ არა ფრინველებს, არამედ ჩახედოთ თვალებში ამ ბავშვებს. და თქვენ ნახავთ იმ აღთაცებას, იმ აღთობანებას, იმ სიხარულს, იმ ბედნიერებას, რომლებიც ჩანს ამ ბავშვების თვალებში. და მიხვდებით, რომ მართლაც ღირს ცხოვრება და მუშაობა. ამ კეთილ და დიადი საქმისათვის, რასაც ჰქვია ბუნების დაცვა.
0: Рядом жил. И браконьеров не любил я. Не любил как? Они приезжали, что увидели, то убивали. Ну, охотники есть, нормальные охотники, а раньше приезжали, вот, охотники приезжали, сезон открылся, две штуки, за удовольствие убивали, уехали. А есть люди, что приезжают, браконьеры, это точно браконьеры, варвары, мешками, вот, рюкзаками патроны, что летает, как той же птице, они убивают. Поэтому я хотел сказать, и сейчас тоже самое работаю, что вот таких людей не допускать ближе озера. Я знаю, что это моя работа, я на эту работу, я не знаю, как, это наше начальство должен решать, как работаю, как нет. Я постараюсь, чтобы никакая такая, вот, не зашли, ничего не делаю. А эта работа я люблю, поэтому работаю на эту работу.
2: Рандомно дрыщ есть, да, и себе, როგორც სხვა ყველა თუ ჯავახეთის მხარეში გაიყინება და იქნება ასე გაზაფხულის ბოლომდე. რეინჯერები კი უცვლელად განაგზობენ თავიანთი უფლება მოვალეობების შესრულებას და ერთგულად უდგანან ბუნებას სადარაჯოზე.

0: არ ჩანს.
1: Следующему. Момдевно сартули мтлианат шавия. Шав коридор, шав номер.